0: Начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермекова.
4: Ерепрямкова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец.

0: 35-й. 35-й.
1: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
2: Может, Кузьменко?
3: Вот я соглашаюсь.
0: Опа, о, еще. О, здесь. Ваше удостоверение там. Регистратуре. Удостоверение там. Еремеева. Арушин.
2: Са. Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, да, да, есть. Да, да, да. Маруши на С. Ой, да? Да, да, да. Там, куда сверить вам?
4: Так, вот пристав таза. Арча. Тап таза, вот пристави, выбери, выбери. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой, чөт апай. Мороженое жеді ма?
5: Чөт.
4: Сок ішкен.
6: Шекеміз, әттің тереміз.
7: Қай жерің заурады? Айтыңызшы маған.
8: Мен суставы болады. Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль шеи.
7: Хорошо.
9: Колым харгалтыр.
8: Вот руки, говорит, не могу поднимать.
7: Хорошо.
9: Вот
7: рай, вот рай. Назир аурама? Назир аурама? Так, Назир аурама?
9: Бізден шиш келер.
7: Бас айлена ма?
10: Башың әрене.
7: Башың айлена ма? Қол, қол үйі ма? Үйі ма? Жансыздана ма? Неме? Нет?
8: Үйшен деп ол.
9: Үйшілер ағар ер.
8: Нет, это просто, говорит, болит. Вот это...
9: Ермей, бақ ора, бақ ора.
7: Назир аурама?
9: А.
7: Ага, Назир аурама?
9: Ора ел.
7: Аяққа бере ма?
10: Вот так обратно сделать.
8: Согнуть, говорит, так.
3: Вот сюда можете что-то поместить. Все?
5: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
3: Это нет, муж? Это брат.
5: А, брат.
3: Сын.
5: WhatsApp. Ему на WhatsApp в результате общей мазокрадистки надо вначале после операции или крион, это одно и то же?
3: Да, крион.
5: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
8: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
4: Это от них.

0: Волшебный запах. Волшебный. Бус-бус-бус-бус. Бошатнис, ага, жақсы. Ага. Сізде шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мне свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо,
1: сейчас.
0: Все? Ушатаваемс.
1: Простуда говорила. А прошлый
0: год. Сонна Калаем Дедница спросила.
1: А она назначила мне лекарство и свеча. Свеча вот эта белая. Ага, белый вот.
2: Сейчас не слышно она?
0: Вот, читет, читет, читет. Басыңыз на жаққа қаратып, жатыңыз. Арқамен, жоқ, керісінше басты ол жаққа.

0: Рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Кайсы?
1: Мен қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: Жен там.
1: Посади его.
2: Посади.
3: Сок первого.
1: О!
3: Все.
4: Ой, молодец.
2: Вот так.
1: А, ты его?
3: Не ёлочка.
2: Можно сердеть, но...
4: Да.
0: Надо аутку. Пойдёт.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он выглядит. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, ага, плохо, но слышу, ага.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага, в руках нету. Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что не придумаю?
2: Мы просто вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы вы себя тоже ответили.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, которое нужно госпитализировать вас там.
2: Да, да, да.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармасы.
0: Иә, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, қатарымен бастап көресіз ғой, бастап.
1: Да.
0: Қоман бір жатса, порталмен бөлінсеге жатып шығасыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Здесь сонгокун эмес, бүгүн месячный. Так, эрозия есть у вас. Прям кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дырстырган жоқсыз де. Да, алып тастау керек спиральді, потому что спиральіңіз неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Еркек адам салып бергенше.
2: 8 жыл болды, иә?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз
3: ба? А, тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатырсыз спиральді?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене болшатыңыз. Так.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдыр көріп.
2: Кішенбеңіз қазір жарай ма?
3: Жарай, жарай.
2: Бос жатамыз, аслап дейсіз. Сломанный. Спираль сын қалған.
3: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, есін қалған. Видите? Уже старые, 8 да. лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
0: Все.

0: специальный прерыв сделать, так нажимаешь, да? Все. Ну, можешь закрыть пока. Так.
1: Все, подолгу. Все. Все, распад. Получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, вот этим. А здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб шестой, этот зубец был бы с другой стороны. Не, специально щипцы.
0: В одну сторону резко нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
2: Можно?
0: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты
2: делаешь?
0: Вот. Все. Не, бары целый, что ты говоришь, да? А орган же кола жеңіл, рука легкая, вот видишь.
2: Все, нету.
0: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектте де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: Больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
3: Ойлаймын, мен өзі жетемін деп, егер де енді бүкіл Қазақстанда аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.